извините за грубые слова, я перебрал. Ян Сяоджи, 你必须对这件事负责。苏联专家处不欢迎你了，你不用来了。товарищ Джин, то, что произошло сегодня здесь, это полнейшее безобразие. Я протестую.